Тебе однос, тебе однос. Я так кривень космос, я так кривень космос.

Тебе однос, тебе однос. Я так кривень космос, я так кривень космос.

0: Nemoj mi sjeć na tanko, nego ovako uprsi. A volim u kocke da jedem. E, Rambo, vi ste moj omiljeni pjevač bili. Stalno sam čekala kad ćete ne... Maksimalno ste se... I još mi stavi onda tri ona najdeblja papira da mi... Gospodjo... Balada, balada. Kad treba ranić.
1: И вот сегодня бы в этой короткой беседе с врачами, психиатрами, психоаналитиками хотелось бы затронуть ряд комплекс проблем вот этих вот, которые лежат в поле зрения молодежи.
2: Микроорганизмы.
1: Привет всем разведчикам и спецслужбам. Внимание, внимание, все внимание, все слушают, внимание. Шизохаосмос. Космос. Сегодняшняя роль науки направлена на выработку новых живых микроорганизмов. После наступления большой жизни приходит конец.
2: Микроорганизмы.
1: Один, два. Итак, начнем подготовку к Третьей мировой войне. Войска стоят на исходных позициях. Вооружение, танки, артиллерия, подводные лодки, ракеты. Все это готово для того, чтобы уничтожить жизнь на Земле.
2: Микроорганизмы.
1: Все, все, весь космос. Появление человека на Земле было одной из самых больших ошибок Творца Вселенной. После того, как этот двуногий ящер вылез из пещеры, на Земле начали происходить странные вещи. Постепенно исчезли все птицы, бабочки, растения. Осталось только это угрюмое, упалое существо, которое каждый раз пыталось найти для себя развлечение путем уничтожения подобных себе.
2: Микроорганизмы!

Все, все, весь космос. Сегодня, если мы не начнем активные политические действия, завтра будет поздно. От планеты ничего не останется. Все будет уничтожено человеком. Растения, животные, микроорганизмы, все находится в наших руках. Сегодня настал тот момент, когда нужно сказать «нет». Нужно остановиться. Старые поколения не смогли этого сделать. Они накопили такое количество вооружений, которое сегодня может уничтожить не только нашу планету, но и окружающее нас космическое пространство. Космическое пространство опасности. Внимание! Микроорганизмы. Люди, девушки, дети, подростки, старики, микроорганизмы.

0: и за хаосмос. Космос.
1: Настало время действовать. Берите рюкзаки и выходите на улицы. Берите свои персональные компьютеры и выходите на улицы. Внимание! Все берите свои персональные спутники и выходите с компьютерами на улицы. Юрий Гагарин с нами. Ура, товарищи! Микроорганизмы. Микроорганизмы.
2: Я приближаюсь к тебе. Я пытаюсь поговорить с тобой. Я пытаюсь взглянуть в твои глаза. Где ты? Я не вижу тебя. Космос отобрал тебя у меня. Вернись. Что происходит с тобой? Я без тебя. Как день без ночи. Приближаюсь к тебе.

Машина. Я сам фап машина. Я сам фап машина. Фабрике автомобила, Прибой.

Я сам фраер без покрича, без талента и мишича, ал не могу без ича и пича и послушних владича.

0: И вот сегодня бы в этой короткой беседе с врачами, психиатрами, психоаналитиками хотелось бы затронуть ряд комплекс проблем, вот этих вот, которые лежат в поле зрения молодежи.
1: Микроорганизмы. Микроорганизмы.
0: Привет всем разведчикам и спецслужбам. Внимание, внимание, все внимание, все слушают, внимание. Шизохаосмос. Космос. Сегодняшняя роль науки направлена на выработку новых живых микроорганизмов. После наступления большой жизни приходит конец.
1: Микроорганизмы.
0: Один, два. Итак, начнем подготовку к Третьей мировой войне. Войска стоят на исходных позициях. Вооружение, танки, артиллерия, подводные лодки, ракеты. Все это готово для того, чтобы уничтожить жизнь на Земле.
1: Микроорганизмы. Все, все, весь космос.
0: Появление человека на Земле было одной из самых больших ошибок Творца Вселенной. После того, как этот двуногий ящер вылез из пещеры, на Земле начали происходить странные вещи. Постепенно исчезли все птицы, бабочки, растения. Осталось только это угрюмое, двупалое существо, которое каждый раз пыталось найти для себя развлечение путем уничтожения подобных себе.
1: Микроорганизмы!

私は不勝利ベーシックをします。Сегодня, если мы не начнем активные политические действия, завтра будет поздно. От планеты ничего не останется. Все будет уничтожено человеком. Растения, животные, микроорганизмы, все находится в наших руках. Сегодня настал тот момент, когда нужно сказать «нет». Нужно остановиться. Старые поколения не смогли этого сделать. Они накопили такое количество вооружений, которое сегодня может уничтожить не только нашу планету, но и окружающее нас космическое пространство. Космическое пространство опасности. Внимание! Микроорганизмы, люди, девушки, дети, подростки, старики, микроорганизмы.

0: ушедший за хаосмос. Космос.
1: Настало время действовать. Берите рюкзаки и выходите на улицы. Берите свои персональные компьютеры и выходите на улицы. Внимание! Все берите свои персональные спутники и выходите с компьютерами на улицы. Юрий Гагарин с нами. Ура, товарищи! Микроорганизмы. Микроорганизмы.
2: Я приближаюсь к тебе. Я пытаюсь поговорить с тобой. Я пытаюсь взглянуть в твои глаза. Где ты? Я не вижу тебя. Космос отобрал тебя у меня. Вернись. Что происходит с тобой? Я без тебя. Как день без ночи. Я приближаюсь к тебе.

Марокко. Землю обещана. Марокко. Марокко. Марокко. А оно кардилево.

Я все сейчас нормально. Я все сейчас подпуно нормально. Я все сейчас нормально. Jedino kad se otkačim totalno. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam normalno.

0: нашу пизду материну.
1: Миссия доброволья не вродна, и готова никаким плодом.
0: Мир, нейка!
2: Поред доброго программа, треба и среча да нас прати.
0: Оп, шаруля!
3: За время мораториума, молим лепо.
0: Мир, невенка! Мир, невенка!